дворик с форсом. А я чую, кружу на округу. Я с теми дворик с форсом. Они чуют самотность, а я не чую и уж низ.

влюблены, то мне верь. Мови языком тела, мови мне бежь, что хочешь. Она бы хотела видеть, какие мам планы, то до ней. Мови языком тела, мови.